0: письмо достал, Николай
1: Иванович. Слушайте радио «Аплаус».
0: Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо!